по жизни спешим. Жизнь меня в скоротечности, и теряем себя на петле.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Уст нама моима возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздай рабу Твоему живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, у раб же Твой глумлявшийся в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мя и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповеди Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступовах одозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хаже закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотворись Тимя и создасть Тимя в разумиме, и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят Мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мя и си. Буди же милость Твоя, да утешит Мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя си. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешница погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил меси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мя, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоть.

Отче мой, ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси имя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие имя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнавшими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я, мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твои, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец. Исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрані угодніці Господні, духовно боговухаючі цвєті сада Ісусова, от святые гори Афонские, вертоград небесный вознесені, и дерзновение ко Господу стяжавши, молим вас, отцы богоносні, молитвами вашими от всяких нас бед освободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтеся, преподобные отцы Афонсти, усердні о душах наших молитвенницы, ангели во плоти, человецы небесні, воистину бысте, отцы богоносні, равноангельное житие в пустынях Афона поживше, равностоятелие ангелов на небеси явистеся, отнюдо же светлыми очами молитв ваших, мрак душ наших выну благодатию озаряйте, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающей Божия благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы доблей, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые, во всю вселенную чудесы сияющие, радуйтесь, бисери духовней, от удолей Афона всего не горнем возблиставшие, радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу благоугодней явшиеся, радуйтесь, преподобные отцы Афонсти, усерднее в душах наших молитвенницы, видим вас, преподобные отцы Петри и Афанасии, в соборе преподобных афонских первенство приемших, и явление вам, Пресвятые Богородицы, зело облагодатствованных, тем же, яко Двоицу Богомудрую Троице Божественней, добре послужившую, ублажаем вас песнями хвалебными, отцы досточудни, и вопием прославшему вас Триединому Богу, Аллилуйя! Разум небесный стяжасти, отцы Богомудрые, и вся красная мира сего презревше, в горе Афонсте мир душевный о Христе обретосте, и со Христом во Царстве Небеснем пребываете, отнюдо же и нас треволнение моря житейского буреваемых, молитвами вашими благодатно умирите, да в тишине духа воспоем вам, заступником нашим, песни таковые. Радуйтесь, море страстного пучину окормлением Христовым добре преминувшие, радуйтесь, в пристань спасения благополучно достигшие, радуйтесь, ветрилом веры, надежды и любви, корабль душ ваших от бури страстей невидимо сохраньшие, радуйтесь, ко твою поста и молитвы крепцы его утвердившие, радуйтесь, звезды богосветлые, ночь греховную нашу благодатно озаряющая, радуйтесь светом добродетелей ваших и наши мрачные души духовно просвещающие, радуйтесь преподобные отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, силою Христовою преисполнении святителей богомудрии Афанасия, Калисти, Нифонте, Феоно, Григория и Инии Мнозии, в Афоне просиявшие, пастыря Христовой Церкви, молите, молим вы, пастыря начальника Христа, до нас, овец заблудших, упасет во спасение, исподобитны богомудрию вашему подражати, богоугодней же и праведно веце всем пожити, благою живота кончину улучите, и вкупе с вами пейте ему Аллилуйя. Имущие единорочение еже единому Христу благоугождати, преподобием же и правдою верно ему служите, отцы всеблажений, Афону похвала и утверждение явистеся, и жребий Богоматери святыми подвиги вашими духовно благоукрасисте, с нею же вкупе помолитеся ко Господу, Сыну Ея и Богу, нелишенным быть и нам благие части спасаемых человеколюбием Христовым, да зовем вам благодарственно и хвалебно. Радуйтесь, Царя Небесного, воине непобедимый, под знаменем креста со враги невидимыми ратовавшие,
Радуйтеся, царицы небесные, служители избрании, жребие я земный, добродетельми вашими добре прославившие. Радуйтеся, радости небесные и славы святых достойни наследницы. Радуйтеся, блаженства райского и света невечернего сопричастницы. Радуйтеся от горних высот, славы вашей, як земнородным милостивно приникающие. Радуйтеся нас, чад ваших и овец словесных, паствы вашие, отечески посещающие. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Боре житейские мудрые избежасти, и царствие земное на царствие небесное добре изменисти, мироточиве Симеоне и святителю Савву, сербское похвало и хилендарские обители к титори изрядней, тем же Христос чудесы преславными вас прослави, и вместо временных благ, вами оставленных любви Его ради, благами нетленными и вечными вас обогати. Ему же молитеся прилежно, отцы достохвальні, спасение Христе учите и нам грешным, благоумиленно Ему зовущим, Аллилуйя! Слышавши о подвизях ваших, дивимся, преподобні отцы Афонстии, гору святую жительством вашим, небо другое соделавши, и от нея на гору небесную удоб востекши, где же душами вашими в Иерусалиме горнем ныне обитаете, и сладкого лицезрения Христова вы на наслаждаетеся, но яко добрые подражатели и милосердия спасова, на смиренных и грешных молитвами вашими милостивно осените, и на спасение стезю наставите, да вам зовем все радостно. Радуйтеся, орли небопарни, от удоли Афона на гору небесную возлетевшие, радуйтеся, ластовицы сладкопесненные, пустыню Афона пение молитвенными огласившие, радуйтеся трисолнечным светом горе озарении, радуйтеся чудес благодатью и исцеления дарованием долу от Господа прославленнии, радуйтеся, яко мзда ваша много есть на небесех, радуйтеся, яко души ваша, подобне солнцу, сияют во светлостях святых, радуйтеся, преподобни отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы, богосветлые звезды явистися Иоанне Георгии, Ефимия Иверстии, Неофите и Ефимия Духиарстии, Симеоне Павле Дионисии Григория, обители афонских первоначальницы и основателей всечестнее, вам же Григорий Синаид, Дионисий Олимпийский, Симеон Феофан и Евдоким Чудотворцы, Геннадий и Нектарий Постницы, яко сияющие добродетельми да сопричтутся, молим вас, отцы всеблаженные, в обителях нерукотворных и вечных ныне обитающие, не престайте молитвами вашими сохранять и соблюдать ины, чада ваша духовная, от ловитвы и сетей врага дьявола, да спасаем и святым небесным предстательством вашим, зовем Спасителю Богу, Аллилуйя! Видим вас, отцы богоносные, все заповеди Христовы добре сохранши, и любомудрию духовному усердно прилежавших, и вашим образом наставляеми, леность душевредную от себе отрясаем, на подвиги же духовные простираемся, имущи вас к подвижничеству духовному учителе и руководителе, всего ради благодарственно вам зовем. Радуйтесь, слезни искатели и блаженства райского, радуйтесь, неусыпней молитвенницы к Богу о мире всего мира, радуйтесь постом души вашего спасения напитавшие, радуйтесь бдении всенощными и доволегании врага невидимого крепца низложившие, радуйтесь плачем умиленным, разженные стрелы дьявольских искушений угасившие, радуйтесь иже из глубины воздыханьми, пустыню Афона духовно уплодоносившие, радуйтесь преподобнее отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, проповедникам святые веры апостолам Христовым,
усерднє подражастя в проповіді Євангелія правди, Космо равноапостольнє Даміані Нікіто, Кіпріані Іакові з двіма учнікома твоїма, за ім'я Христово до крові подвізавшися, мученическую кончину получисті, пенценосці добропобідні, і нині со Христом вічно царствуєте в обителях райських, Його же прилежно моліть нелишенным быти и нам наследия небесного вопиющим Ему. Аллилуйя! Воссиясти на Афоне, яко светильницы богосияний, отцы приблажений, и всю вселенную озаряете чудесы вашими, от востока бо и до севера прославляются хвалебно святые имена ваша, и ублажаются подвиги равноангельского жития вашего, благохвалении таковыми. Радуйтесь все радостней вестницы Христова всемогущества и силы, радуйтесь крепкодушней подвижницы, сокрушившей главу пригордого Велиара, радуйтесь добрей целебницы, недугов душевных и телесных, радуйтесь известней умилостивителье Царя Небесного Христа Бога, радуйтесь о деянии в преподобие и правду, ратоборцы духовни, радуйтесь приемшей власть от Господа на духи нечистые, радуйтесь преподобни отцы Афонси, усерднее в душах наших молитвенницы, хотящим благочестно о Христе жити, образ богоугодного и безмолвного жития являете в себе преподобнее пустынножителье, Максиме, Космо и Акакие, и мироточцы Ниле и Феофиле, в пустынях Афона подвязавшиеся равноангельно, к вам же и преподобный Антоний Печерский, в Афоне духовно воспитанный достойно сопричтеся, и же и первоначальник иноческого в земле нашей жития соделася, молитесь ко Господу Отцы Богоносни, да вкупе с вами сподобимся и мы смирении, Царствие Небесное наследите, и в радости святых воспевайте Создателю нашему во веки. Аллилуйя! Новый Сион явися святая гора Афонская, в ней же от востока, севера и юга приидоша чада духовная, благословляющая в ней Господа в песнях хвалебных, себо собор Богосветлый преподобных Отец, в Афоне свято поживших, созывает нас не счествовать их подвиги и труды, и вопите к ним сице. Радуйтесь о велице и угоднице Божии, величием подвигов ваших ангелов удивившие. Радуйтесь о преславней чудотворцы, в бедах и скорбях человеком помогающие. Радуйтесь о пустыне Афона благодатное прозябенье. Радуйтесь, святые православные церкви, духовное красото и радование. Радуйтесь, радости нам и славы вечные, усердние ходатаи. Радуйтесь, во благих желаний наших скорее исполнителие. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонси, усерднее о душах наших молитвенницы. Странно и преславно по морю немокрено прошел еси Гаврииле преподобнее, и икону божественной вратарницы Афону принесло еси в благословение и освящение. Тебе же, Богоносе Иоанне Кукузеле, Пресвятая Богородица самая вися, и от рук своих пречистых златницу дивно подаде, да подеши ей немолчно песни хвалебные, о толиких чудесех Божиих дивящися вопием Богу. Аллилуйя! Вся святая гора Афонская и вся пустыня ея, и удолия благословения Божие в себе проявляют, из них бодревеса благоплодная рая Иисусова прозябоша, собор великий преподобных отец наших афонских, их же плодами духовными насыщающийся, благодарным сердцем и усты глаголем к ним таковая. Радуйтесь, ангели земни и человецы небесни, радуйтесь, крини благоухании пустынного прозябения, радуйтесь, о небесившие гору Афонскую добродетельми вашими небесными,
Радуйтеся вину, ходатайствующий пред Господем за весь мир христианский. Радуйтеся, избранницы Божии, избрание ваше чудесы многими засвидетельствовавшие. Радуйтеся, венценосцы добропобедни, от Христовой десницы в венчании. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Все ангели небесни, удивившися величеству подвига и терпения вашего, преподобномученицы Зографсти, предоблей Фомо с дружиною твоею, от латинян за православную веру сожжений, и жертва богоприятна Богу явлющаяся, ваша бо имена написана суть на небесех, в книзе живота вечного, и исповедаются от Христа Бога пред Отцем Небесным, Ему же в лице мученичестем радостно поете «Аллилуйя!» Витиесою мудрее человечести и глаголющие буйство быть и подвижничество духовное, посрамишеся подвиги вашими и чудесы, преподобни отцы наши Афонстии, кто бы не умилиться, видя, каковы, земная вся пренебрегши к небесным вседушно устремистися, его же искасти, того и достигости, пресветлого лицезрения Христова, всего ради восхваляем Васице. Радуйтесь, язык свят, царское священие, люди обновления, радуйтесь, соль духовная всея земли, я же не обуяет вовеки, радуйтесь, провозвестницы правды Христовы, исшедшие от мира на служение Богу, радуйтесь от всякого рода призваний в сладкую работу Господню, радуйтесь, ярем благий, нося вземший, и вслед Владыки Христа последовавший Ему искренно. Радуйтесь, покой душам вашим вечный на небесех от Христа, подвигоположника восприявший. Радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Спасителю Богу, изведшему вы от горькие работы греховные, весь хвалебную высылающий за Христа пострадать и устремистися, преподобномученицы Вседоблии, Макарии, Иларионе, Пахомии, Константине, Онуфрии, Прокопии, Луко, Тимофея, Агафангеле и Инии Мнозии, от Афона исшедшие и Христа пред Агаряны исповедавшие, за Него же до крови пострадасте и души ваша положисте, ныне же, смученики, радуйтеся, и сладце поете Ему «Аллилуйя!» Царя Небесного Христа доблей, оружницы явистися, отцы богоносні, от Него же мзду трудом вашим восприемше, духовных чад ваших по вере образом вашим путеводствуете, к Нему не ложно, от нас же слышите достойные вам песни сицевые. Радуйтесь, а у них же радуются ангели и богославят человецы, радуйтесь, о них же духовно красуется святая гора Афонская от рода в род. Радуйтесь, облаци росоносні, зной страстей наших прохлаждающие. Радуйтесь, масляны благоплодні, елеем трудов ваших сердца наша умощающие. Радуйтесь, адаманты терпения, сияющие лучами Божия благодати. Радуйтесь, столпи православия, чудесы вашими утверждающие колеблющихся в вере. Радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Пение Пресвятей Троицы, приносящие Троица новых новомучеников, в Афоне духовного сия, Ефимий, Игнатий и Акакий Вседоблий, агарянское злочестие, посрамившие и имя Христово, пред агаряны исповедавшие преславно, от них же мученическую кончину восприемши, со Христом ныне обитают, воспевая Ему победную песнь «Аллилуйя!» Светлыми лучами чудес ваших, отцы всеблажений, гора Афонская духовно озаряется, и блажит вас подолгу, як у небесных ее заступников и покровителей, мы же чтущи подвиги ваши и страдания, от любви душевной приносим вам со смирением и верою сия похвалы.
Радуйтеся, міро целебно Божія благодаті, обільно нам істачаючі. Радуйтеся, недугов душевних і тілесних, врачеві придобрії. Радуйтеся, єдине токмо віри, ко уврачуванню недугов от нас требующі. Радуйтеся, туне приємші, туне подаючі нам благодать ісцеління. Радуйтеся, даров духовних і душеспасительних блазі нам подателіє. Радуйтеся, в бідах і скорбіх скорії нам помощніце і утешителіє. Радуйтеся, преподобні отце Афонсті, усєрні в душах наших молитвенніці. Благодаті Божій, сосуді ізбранні, всі преподобні отці наші Афонсті, поіменовані і непоіменовані, Святвим собором вашим на помощь к нам ускоріте, во время безпомощия нашого, и от напрасної наглої смерті чтущі ви избавите, благоприятним предстательством вашим ко Господу, да благодарственно зовем Ему, Аллилуйя. Поюще святое и равноангельное житие ваше, и многое ваше чудеса, преподобні отцы наши Афонсті, хвалим, славим и величаем прославшего вас Христа Бога, освятителя святых и Творца чудотворцев, излившего на вас обилие своих даров благодатных, вас же святых и многомощных предстателей наших, ублажаем званий и сими. Радуйтеся, наставницы монахов и собеседницы ангелов, радуйтеся всех святых, друзей и присней Богу, радуйтеся, граждане сияющего града Иерусалима Горнего, радуйтеся, обителей ваших земных покровителей небесней, радуйтеся, иноков православных утверждения и заступления, радуйтеся, всем мире неусыпни и ходатаи, радуйтеся, преподобни отцы Афонсти, усердни о душах наших молитвенницы. О преподобні отці наші Афонсті, Богом даровані нам, заступниці і покровителі є, вигоре на небесі ми же долу на землі, удалення от вас не толіко містом, коліко гріховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносити вам сіє малое похвальне пєніє, і о єдином вас молім і просім, умоліте спаса Христа, ізбавіті нас вічні муки, и сподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобні отцы наши Афонсті, Богом даровані нам заступниці и покровители, вигоре на небесі ми же долу на землі, удаление от вас не толіко местом, коліко греховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносити вам сіє малое похвальне пєніє, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки, исподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобни отцы наши Афонсти, Богом даровании нам заступницы и покровители, выгоре на небеси мы же долу на земли, удаление от вас не толико местом, колико греховною нечистотою нашою, обаче дерзаем приносите вам сие малое похвальное пение, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки и сподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя! Ангели во плоти, человеце небесни, воистину бысти отцы богоносни, равно ангельное житие в пустынях Афона пожившее, равно стоятелие ангелов на небеси явистися, отнюдо же светлыми лучами молит ваших, мрак душ наших выну благодатью озаряете, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтеся, светильницы немерцающие Божия благодати, радуйтеся, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтеся, подвижницы добли, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтеся, постницы богомудрые,
во всю вселенную чудесы сияющие. Радуйтесь, бисерие духовные, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие. Радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу Богоугодней явшиеся. Радуйтесь, преподобнее отце Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Избранние угодницы Господни, духовно благоухающие цвети сада Иисусова, от святые горы Афонские, вертоград небесный вознесений, и дерзновение ко Господу стяжавшие, молим вас, отцы богоносные, молитвами вашими от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Облажение святые отцы преподобные, святители и священномученицы и преподобномученицы, мироточивые чудотворцы, земные ангели и небесные человецы, сия святые горы насельницы и украсители, по Богородице наши предстатели пред Господем, благодетели и назиратели, царское победоносное ополчение в теле всех победившие бестелесные демоны, царицы небесные, пречистые Богородицы, мироуханьи цвети, светлоплодовитая древеса мысленного сего рая Преснодевы, реки преснотекущие дарований духовных, примите похвальное словеса сия, я же вам приносим, як уже Господь прият вдовицы две лепте, и общее празднество, совершаемое нами в честь и память ваша обымите, яко воню благоухание и жертву богоприятну, не има мы бо иночто принести по долгу благодетелям нашим за великие благодеяния, я же прияхом и има мы прийти от вас, ей исповедуем, яко мы грех ради наших, несмы достойни жити на месте сем, и именоватися сынами вашими, но вы за Бога сердце.

мы и дети, и ожидал еси нам, Господи, и радующийся воздадим всякую славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Пустыни афонские отцы, ангелы во плоти, исповедники вкупе и преподобные, святители же и мученики в пении их почтим, подражающие добродетелям их, зовущие согласно и глаголящие, слава прославлющему вы, слава венчавшему вы, слава в бедах предстатели нам вы показавшему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Понебесившие гору сию и показавшие в ней житие ангельское, и множество монахов собравшие отцы, придите, благохвалим все к ним взывающие, всякие беды и искушения нас избавите, множество преподобных афонское похвало. Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы афонские, в горе сей постившиеся, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

Дали мы пред Богом слово, и нужно обязательно дойти.

сердце кладезь всех зол и опасностей. Значит, мир убиваем мы сами. И в эпоху свободы и гласности затопляем его грехами. Волны грязи сердечно-мысленной льются в мир штормовым потоком и бичами скорбью.

Он сожег их огнем и серой. Он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, когда

сосуд моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

И бушует, и стонет вокруг. Это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет.

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

и муки неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

теперь у нас. Помним взлеты и падения, жизни горькие уроки. Мы должны исход из ада.

А жизнь похожа на вокзал, всего не более, перед отправкой в дальние края. Маршрут мы из

своей. И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

себе я не начал боя. Встану скорей от сна,

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша,

заповедал Иси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились пути ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыска к Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Вот ими от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися в оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестихи, услышал мя Иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках. И глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся. И поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело. И воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя, еси Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разума научи имя, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи имя оправданием Твоим.
умножися на мя неправда гордых, хаже всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и хас же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Мессии, якода научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твої сотворись тьме, создасть тьме, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповал. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, аз же не остави их заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбрани к ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, всего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твои я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклони к сердце мое сотворить оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя.

Отче мой, исчезусь во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправду возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Имя и помилуй мя, посуду любящих имя Твое. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твое возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовши мя, заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя, и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповах. Предваристи очи мои, ко утру поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближившись гонящим мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал.

Далечит грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскавши. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнашими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани к заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и неготову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Якуда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими вниже осветися и прославися всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрані угодніці Господні, духовно боговухаючі цвєті сада Ісусова, от святые гори Афонские, вертоград небесный вознесені, и дерзновение ко Господу стяжавши, молим вас, отцы богоносні, молитвами вашими от всяких нас бед освободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтеся, преподобные отцы Афонсти, усердні о душах наших молитвенницы, ангели во плоти, человецы небесні, воистину бысте, отцы богоносні, равно ангельное житие в пустынях Афона поживше, равно стоятелие ангелов на небеси явистеся, отнюдо же светлыми лучами молитв ваших, мрак душ наших выну благодатию озаряйте, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающей Божьей благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы доблей, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые, во всю вселенную чудесы сияющие, радуйтесь, бисери духовней, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие, радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу благоугодней явшиеся, радуйтесь, преподобные отцы Афонсти, усердни о душах наших молитвенницы, видим вас, преподобные отцы Петри и Афанасии, в соборе преподобных Афонских первенство приемши, и явление вам, Пресвятые Богородицы, зело облагодатствованных, тем же, яко Двоицу Богомудрую Троице Божественней, добре послужившую, ублажаем вас песнями хвалебными, отцы досточудни, и вопием прославшему вас Триединому Богу, Аллилуйя! Разум небесный стяжасти, отцы Богомудрые, и вся красная мира сего презревше, в горе Афонсте мир душевный о Христе обретосте, и со Христом во Царстве Небеснем пребываете, отнюдо же и нас треволнение моря житейского обуреваемых, молитвами вашими благодатно умирите, да в тишине духа воспоем вам, заступником нашим, песни таковые. Радуйтесь, море страстного пучину окормлением Христовым добре преминувшие, радуйтесь, в пристань спасения благополучно достигшие, радуйтесь, ветрилом веры, надежды и любви, корабль душ ваших от бури страстей невидимо сохраньшие, радуйтесь, ко твою поста и молитвы крепцы его утвердившие, радуйтесь, звезды богосветлые, ночь греховную нашу благодатно озаряющая, радуйтесь светом добродетелей ваших и наши мрачные души духовно просвещающие, радуйтесь преподобные отцы Афонстии, усердние о душах наших молитвенницы, силою Христовою преисполнении святителей богомудрии Афанасия, Калисте, Нифонте, Феоно, Григория и Инии Мнозии, в Афоне просиявшие, пастыре Христовой Церкви, молите, молим вы, пастыря начальника Христа, да нас, овец заблудших, упасет во спасение, исподобитны богомудрию вашему подражати, богоугодни же и праведно в веце всем пожити, благою живота кончину улучите, и вкупе с вами пейте ему «Аллилуйя». Имущие единорочение еже единому Христу благоугождати, преподобием же и правдою верно ему служите, отцы всеблажений, Афону похвала и утверждение явистеся, и жребий Богоматери святыми подвиги вашими духовно благоукрасисте, с нею же вкупе помолитеся ко Господу, Сыну Ея и Богу, нелишенным быть и нам благие части спасаемых человеколюбием Христовым, да зовем вам благодарственно и хвалебно. Радуйтесь, Царя Небесного, воине непобедимый, под знаменем креста со враги невидимыми ратовавшие,
Радуйтеся, царицы небесные, служители избранні, жребіє я земний, добродетельми вашими добре прославлюшії. Радуйтеся, радості небесные и славы святых достойні наследницы. Радуйтеся, блаженства райского и света невечернего сопричастницы. Радуйтеся от горних высот, славы вашей, як земнородным милостивно приникающие. Радуйтеся нас, чад ваших и овец словесных, паствы вашие, отечески посещающие. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Боре житейские мудрые избежасти, и царствие земное на царствие небесное добре изменисти, мироточиве Симеоне и святителю Савву, сербское похвало и хилендарские обители к титори изрядней, тем же Христос чудесы преславными вас прослави, и вместо временных благ, вами оставленных любви Его ради, благами нетленными и вечными вас обогати. Ему же молитеся прилежно, отцы достохвальні, спасение Христе учите и нам грешным, благоумиленно Ему зовущим, Аллилуйя! Слышавши о подвизях ваших, дивимся, преподобні отцы Афонстии, гору святую жительством вашим, небо другое соделавши, и от нея на гору небесную удоб востекши, где же душами вашими в Иерусалиме горнем ныне обитаете, и сладкого лицезрения Христова вы на наслаждаетеся, но яко добрые подражатели и милосердия спасова, на смиренных и грешных молитвами вашими милостивно осените, и на спасение стезю наставите, да вам зовем все радостно. Радуйтеся, орли небопарни, от удоли Афона на гору небесную возлетевшие, радуйтеся, ластовицы сладкопесненные, пустыню Афона пение молитвенными огласившие, радуйтеся трисолнечным светом горе озарении, радуйтеся чудес благодатью и исцеления дарованием долу от Господа прославленнии, радуйтеся, яко мзда ваша много есть на небесех, радуйтеся, яко души ваша, подобне солнцу, сияют во светлостях святых, радуйтеся, преподобні отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы, богосветлые звезды явистися Иоанне Георгии, Ефимия Иверстии, Неофите и Ефимия Духиарстии, Симеоне Павле Дионисии и Григория, обители афонских первоначальницы и основателей всечестнее, вам же Григорий Синаид, Дионисий Олимпийский, Симеон Феофан и Евдоким Чудотворцы, Геннадий и Нектарий Постницы, яко сияющие добродетельми да сопричтутся, молим вас, отцы всеблаженные, в обителях нерукотворных и вечных ныне обитающие, не престайте молитвами вашими сохранять и соблюдать ины, чада ваша духовная, от ловитвы и сетей врага дьявола, да спасаем и святым небесным предстательством вашим, зовем Спасителю Богу, Аллилуйя! Видим вас, отцы богоносные, все заповеди Христовы добре сохранши, и любомудрию духовному усердно прилежавших, и вашим образом наставляем, леность душевредную от себе отрисаем, на подвиги же духовные простираемся, имущи вас к подвижничеству духовному учителе и руководителе, всего ради благодарственно вам зовем. Радуйтесь, слезни искатели блаженства райского, радуйтесь, неусыпней молитвенницы к Богу о мире всего мира, радуйтесь постом души вашего спасения напитавшие, радуйтесь бдении всенощными и долу легании врага невидимого крепца низложившие, радуйтесь плачем умиленным, разженные стрелы дьявольских искушений угасившие, радуйтесь иже из глубины воздыханьми, пустыню Афона духовно уплодоносившие, радуйтесь преподобни отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, проповедникам святые веры апостолам Христовым,
усерднє подражастя в проповіді Євангелія правди, Космо равноапостольне Даміані Нікіто, Кіпріані Іакові з двіма учнікома твоїма, за ім'я Христово до крові подвізавшися, мученическую кончину получисте, пенценосці добропобідні, і нині со Христом вічно царствуєте в обителях райських, Його же прилежно молить нелишенным быть и нам наследие небесного вопиющим Ему. Аллилуйя! Воссия стена Афоне, яко светильницы богосияний, отцы приблажений, и всю вселенную озаряете чудесы вашими, от востока бо и до севера прославляются хвалебно святые имена ваша, и ублажаются подвиги равноангельского жития вашего, благохвалении таковыми. Радуйтесь все радостней вестницы Христова всемогущества и силы, радуйтесь крепкодушней подвижницы, сокрушившей главу пригордого Велиара, радуйтесь добрые целебницы, недугов душевных и телесных, радуйтесь известней умилостивителье Царя Небесного Христа Бога, радуйтесь о деянии в преподобие и правду, ратоборцы духовни, радуйтесь о приемшей власть от Господа на духи нечистые, радуйтесь о преподобни отце Афонсии, усерднее в душах наших молитвенницы, хотящим благочестно о Христе жити, образ богоугодного и безмолвного жития являете в себе преподобнее пустынножителье, Максиме, Космо и Акакие, и мироточцы Ниле и Феофиле, в пустынях Афона подвязавшиеся равноангельно, к вам же и преподобный Антоний Печерский, в Афоне духовно воспитанный, достойно сопричтеся, и же и первоначальник иноческого в земле нашей жития соделася, молитесь ко Господу Отцы Богоносни, да вкупе с вами сподобимся и мы смирении, Царствие Небесное наследите, и в радости святых воспевайте Создателю нашему во веки. Аллилуйя! Новый Сион явися святая гора Афонская, в ней же от востока, севера и юга приидоша чада духовная, благословляющая в ней Господа в песне хвалебных, себо собор Богосветлый преподобных Отец, в Афоне свято поживших, созывает нас не исчествовать их подвиги и труды, и вопите к ним сице. Радуйтесь о велице и угоднице Божии, величием подвигов ваших ангелов удивившие, радуйтесь о преславней чудотворцы, в бедах и скорбях человеком помогающие, радуйтесь о пустыне Афона благодатное прозябенье, радуйтесь, святые православные церкви, духовное красото и радование, радуйтесь, радости нам и славы вечные, усердние и ходатаи, радуйтесь, во благих желаний наших скорее исполнителие, радуйтесь, преподобнее отце Афонсии, усерднее о душах наших молитвенницы. Странно и преславно по морю немокрено прошел еси Гаврииле преподобнее, и икону божественной братарницы Афону принесло еси в благословение и освящение. Тебе же, Богоносе Иоанне Кукузеле, Пресвятая Богородица самоявися, и от рук своих пречистых златницу дивно подаде, да подеши ей немолчно песни хвалебные, о толиких чудесех Божиих дивящися вопием Богу. Аллилуйя! Вся святая гора Афонская и вся пустыня ея, и удолия благословения Божие в себе проявляют, из них бодревеса благоплодная рая Иисусова прозябоша, собор великий преподобных отец наших Афонских, их же плодами духовными насыщающийся, благодарным сердцем и усты глаголем к ним таковая. Радуйтесь, ангели земни и человецы небесни, радуйтесь, крини благоухании пустынного прозябения, радуйтесь, о небесившие гору Афонскую добродетельми вашими небесными,
Радуйтеся вы, но ходатайствующий пред Господем за весь мир христианский. Радуйтеся, избранницы Божии, избрание ваше чудесы многими засвидетельствовавшие. Радуйтеся, венценосцы добропобедние, от Христовой десницы в венчании. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Все ангели небесные, удивившиеся величеству подвига и терпения вашего, преподобномученицы Зографсти, предоблей Фомо с дружиною твоею, от ватинян за православную веру сожжений, и жертва богоприятна Богу явлющаяся, ваша бо имена написана суть на небесех, в книзе живота вечного, и исповедаются от Христа Бога пред Отцем Небесным, Ему же в лице мученичестем радостно поете «Аллилуйя!» Ведь Иисуе мудрее человечести и глаголющие буйство быть и подвижничество духовное, посрамишеся подвиги вашими и чудесы, преподобные отцы наши Афонстии, кто бы не умилиться, видя, каковы, земная вся пренебрегши к небесным вседушно устремистися, Его же искасти, того и достигости, пресветлого лицезрения Христова, всего ради восхваляем Васице. Радуйтесь, язык свят, царское священие, люди обновления, радуйтесь, соль духовная всея земли, я же не обуяет вовеки, радуйтесь, провозвестницы правды Христовы, исшедшие от мира на служение Богу, радуйтесь от всякого рода призваний в сладкую работу Господню, радуйтесь, ярем благий, нося вземший, и вслед Владыки Христа последовавший Ему искренно. Радуйтесь, покой душам вашим вечный на небесех от Христа, подвигоположника восприявший. Радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Спасителю Богу, изведшему вы от горькие работы греховные, весь хвалебную высылающий за Христа пострадать и устремистися, преподобномученицы Вседоблии, Макарии, Иларионе, Пахомии, Константине, Онуфрии, Прокопии, Луко, Тимофея, Агафангеле и Инии Мнозии, от Афона исшедшие и Христа пред Агаряны исповедавшие, за Него же до крови пострадасте и души ваша положисте, ныне же, смученики, радуйтеся, и сладце поете Ему «Аллилуйя». Царя Небесного Христа доблей, оружницы явистися, отцы богоносні, от Него же мзду трудом вашим восприемше, духовных чад ваших по вере образом вашим путеводствуете, к Нему не ложно, от нас же слышите достойные вам песни сицевые. Радуйтесь, а у них же радуются ангели и богославят человецы, радуйтесь, о них же духовно красуется святая гора Афонская от рода в род. Радуйтесь, облацы росоносні, зной страстей наших прохлаждающие. Радуйтесь, масляны благоплодние, елеем трудов ваших сердца наша умощающие. Радуйтесь, адаманты терпения, сияющие лучами Божия благодати. Радуйтесь, столпы православия, чудесы вашими утверждающие колеблющихся в вере, радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Пение Пресвятей Троицы, приносящей Троице новых новомучеников, в Афоне духовного сия, Ефимий, Игнатий и Акакий Вседоблий, агарянское злочестие, посрамившее и имя Христово, пред агаряны исповедавшие преславно, от них же мученическую кончину восприемши, со Христом ныне обитают, воспевая Ему победную песнь «Аллилуйя!» Светлыми лучами чудес ваших, отцы всеблажений, гора Афонская духовно озаряется, и блажит вас подолгу, як у небесных ее заступников и покровителей, мы же чтущи подвиги ваши и страдания, от любви душевной приносим вам со смирением и верою сия похвалы.
Радуйтеся, міро целебно Божія благодаті, обільно нам істачаючі. Радуйтеся, недугов душевних і тілесних, врачеві придобрії. Радуйтеся, єдине токмо віри, ко уврачуванню недугов от нас требующі. Радуйтеся, туне приємші, туне подающі нам благодать ісцеління. Радуйтеся, даров духовних і душеспасительних блазі нам подателіє. Радуйтеся, в бідах і скорбіх скорі нам помощніце і утешителіє. Радуйтеся, преподобні отце Афонсті, усєрні в душах наших молитвенніці. Благодаті Божій, сосуді ізбранні, всі преподобні отці наші Афонсті, поіменовані і непоіменовані, Святвим собором вашим на помощь к нам ускоріте, во время безпомощия нашого, и от напрасної наглої смерті чтущі ви избавите, благоприятним предстательством вашим ко Господу, да благодарственно зовем Ему, Аллилуйя. Поюще святое и равноангельное житие ваше, и многое ваше чудеса, преподобні отцы наши Афонсті, хвалим, славим и величаем прославшего вас Христа Бога, освятителя святых и Творца чудотворцев, излившего на вас обилие своих даров благодатных, вас же святых и многомощных предстателей наших, ублажаем звание сими. Радуйтеся, наставницы монахов и собеседницы ангелов, радуйтеся всех святых, друзей и присней Богу, радуйтеся, граждане сияющего града Иерусалима Горнего, радуйтеся, обителей ваших земных покровителей небесней, радуйтеся, иноков православных утверждения и заступления, радуйтеся, всем мире неусыпни и ходатаи, радуйтеся, преподобни отцы Афонсти, усерднее о душах наших молитвенницы. О преподобні отці наші Афонсті, Богом даровані нам, заступниці і покровителі є, вигоре на небесі ми же долу на землі, удалення от вас не толіко містом, коліко гріховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносити вам сіє малое похвальне пеніє, і о єдином вас молім і просім, умоліте спаса Христа, избавите нас вічні муки, Исподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобні отцы наши Афонсті, Богом даровані нам заступниці и покровители, вигоре на небесі ми же долу на землі, удаление от вас не толіко местом, коліко греховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносите вам сие малое похвальное пеніє, И о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки, исподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобни отцы наши Афонсти, Богом даровани нам заступницы и покровители, выгоре на небеси мы же долу на земли, Удаление от вас не толико местом, колико греховною нечистотою нашою, обаче дерзаем приносите вам сие малое похвальное пение, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки и сподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя! Ангели во плоти, человецы небесни, воистину бысти отцы богоносни, равно ангельное житие в пустынях Афона пожившее, равностоятелие ангелов на небеси явистися, отнюдо же светлыми лучами молит ваших, мрак душ наших выну благодатью озаряете, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтеся, светильницы немерцающие Божия благодати, радуйтеся, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтеся, подвижницы добли, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтеся, постницы богомудрые,
во всю вселенную чудесы сияющие. Радуйтесь, бисерие духовные, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие. Радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу Богу угодней явшиеся. Радуйтесь, преподобнее Отце Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Избранние угодницы Господни, духовно благоухающие цвети сада Иисусова, от святые горы Афонские, вертоград небесный вознесений, и дерзновение ко Господу стяжавшие, молим вас, отцы богоносные, молитвами вашими от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Облажение святые отцы преподобные, святители и священномученицы и преподобномученицы, мироточивые чудотворцы, земные ангели и небесные человецы, сия святые горы насельницы и украсители, по Богородице наши предстатели пред Господем, благодетели и назиратели, царское победоносное ополчение, в теле всех победившие бестелесные демоны, царицы небесные, пречистые Богородицы, мироуханьи цвети, светлоплодовитая древеса мысленного сего рая Преснодевы, реки преснотекущие дарований духовных, примите похвальное словеса сия, я же вам приносим, як уже Господь прият вдовицы две лепте, и общее празднество, совершаемое нами в честь и память ваша обымите, яко воню благоухание и жертву богоприятну, не има мы бо иночто принести по долгу благодетелям нашим за великие благодеяния, я же прияхом и има мы прийти от вас, ей исповедуем, яко мы грех ради наших, несмы достойни жити на месте сем, и именоватися сынами вашими, но вы за благосердие ваше не отрицайтеся быти нам отцы, не забывайте нас смиренных, но соблюдайте священные монастыри ваша, и вся скиты и келии и нас, живущих в них, сохраняйте и избавляйте от всякого искушения и напасти в житии сем, в будущем живеце, да сподобимся святыми вашими молитвами, блаженство купно с вами, сынове со отцы своими, стадо с пастыри своими, ученицы со учители своими, и да услышим от вас он и блаженный глас ко Господу, все мы и дети, и ожидал еси нам Господи, и радующийся воздадим всякую славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Пустыни афонские отцы, ангелы во плоти, исповедники вкупе и преподобные, святители же и мученики в пении их почтим, подражающие добродетелям их, зовущие согласно и глаголящие, слава прославлющему вы, слава венчавшему вы, слава в бедах предстатели нам вы показавшему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Понебесившие гору сию и показавшие в ней житие ангельское, и множество монахов собравшие отцы, придите, благохвалим все к ним взывающие, всякие беды и искушения нас избавите, множество преподобных афонское похвало. Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы Афонстии, в горе сей постившиеся, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседников.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной,

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

Петя кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

0: свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью, исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.
1: Достой нас, Владико, да смело и неосуđено смемо призывати Тебе.